0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Любовью. Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: радио Ульяновск FM.
1: Я так привыкла жить одним тобой, одним тобой.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
3: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 20.
4: Реклама.
5: Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31 августа 2020. Года. Количество квартир по акции ограничено, не оферта.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, день не терпит пассивности и ожидания. Чтобы не остаться совсем в стороне, делайте хотя бы что-нибудь. Тельцы, не приветствуются упрямство и консерватизм. Традиционные осторожные решения не дадут нужного результата. Близнецы, хорошо бы проявить гибкость в организационных вопросах. Если у вас ее не хватает, призовите на помощь более гибкого друга или коллегу. Раки, активизируются родственники или дела, связанные с домом или недвижимостью. Могут возникнуть новые ограничения. Львы, желаемые известия могут запаздывать. Также не все сложится гладко с документами. Девы. День, когда можно действовать по инерции. Не тратьте силы там, где это не принесет немедленного и существенного.

0: Нам к вам придется заниматься вопросами, о которых вы даже не думали. Рыбы, не все ожидания сбудутся. Возможно, подводные камни и внезапные остановки процесса.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Фанаты Гарри Поттера добились изменения крупного строительного проекта стоимостью 430 миллионов фунтов стерлингов. В Великобритании прокладывали силовой кабель между Соединенным Королевством и Ирландией. И все бы ничего, но маршрут должен был пройти прямо через пляж Freshwater West Уэльси. А это место священное для поклонников Поттерианы. Именно здесь снимали сцену гибели и похорон эльфа Добби. Он изначально служил жестокой семье темных магов, но тайно рисковал жизнью, чтобы спасти Гарри Поттера. В финале второй части Гарри хитростью заставил хозяина подарить эльфу носок. По законам этого мира получение одежды означает свободу. Фраза «Добби свободен» стала интернет-мемом. А на побережье вырос стихийный мемориал, куда люди годами приносят раскрашенные носки. Когда менеджеры проекта по прокладке кабеля услышали о претензиях, они искренне удивились, мол, какой еще Добби? Это же вымышленный персонаж из книжки. Но после сотен гневных звонков инженеры поняли, что спорить с фанатским сообществом себе дороже. В итоге многомиллионный кабель перенесли. Правда, по иронии судьбы, в обход вымышленной могилы строители раскопали реальные археологические памятники эпохи Бронзового века. Но историки, кажется, возмущались меньше.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
2: сердца. Радио Ульяновск-ФМ.
3: Bye-bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends, you got yours. You don't know me anymore. I'm on the way up, look at the ground. I won't wait up, not coming down from this.
4: Got a new vibe with this.

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.2 Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 августа 1928 года в Лондоне в эфир вышла первая в мире цветная телепередача. Трансляцию провел шотландский ученый-инженер Джон Берт. Изображение было слабым и мерцающим, да еще и крохотным, размером с почтовую марку, а цвета были только красный, зеленый и синий. Поначалу Берда считали чудаком. Однажды он пришел в редакцию газеты Daily Express рассказать о радио, которое показывает лица. Журналисты не приняли его всерьез. А вот когда ученый улучшил частоту сканирования картинки и показал репортерам другой газеты Times, ему поверили, появились инвесторы, плюс он вложил свои деньги, заработанные на производстве непромокаемой обуви, и основал собственную компанию Bear Television Development Company. Это она впервые передала телесигнал из Лондона в Нью-Йорк. Джон Берт не был изобретателем своего метода. Он выкупил патент на систему передачи цветного изображения у русского инженера Александра Полумордвинова, который не смог создать по-настоящему работающий образец из-за недостатка финансов. Берт доработал его идеи.
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.
3: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.
5: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
6: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
1: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 20.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету. Решишь ли ты, что я с приветом или нет? Но может, черт возьми, нам снова выходишь здесь, ну будь здорова, привет.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сауна помогает лучше справляться с летней жарой. Конечно, такой вывод сделали финские ученые. Обзор их исследований опубликован в медицинском журнале Mayo Clinic Proceedings. Под воздействием контролируемого тепла в теле увеличивается объем плазмы крови, оптимизируется потоотделение и существенно снижается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Однако заметный эффект появляется, если проводить в сауне от 40 до 60 минут в день в течение нескольких дней подряд. При этом кардиологи подчеркивают, использовать сауну нужно исключительно как метод предварительной подготовки. Пытаться переждать волну зноя в парилке опасно. Когда на улице уже установилась высокая температура, эксперты советуют придерживаться стандартных мер безопасности. Снизить физические нагрузки и пить больше воды. И, конечно, перед началом таких тепловых тренировок обязательно проконсультироваться с врачом.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер?

0: о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 августа 1926 года родился знаменитый командант Фидель Кастро. Он рос в семье зажиточного землевладельца, учился в элитных школах, окончил Гаванский университет, получив степень доктора права и диплом адвоката. У него было обостренное чувство справедливости. Уже в 13 лет Фидель участвовал в восстании рабочих против тяжелых условий труда на сахарной плантации своего же отца. Подростком Кастро писал письмо президенту США Рузвельту и просил прислать банкноту $10, которую никогда не видел. Из Вашингтона ему ответили, но купюру не прислали. Фидель стал школьной звездой, ответ из США висел на общественной доске. Некоторые историки считают, что детская обида на американцев осталась у него на всю жизнь. Прозвище «команданта» или «командира» соответствует должности майора. Лидеры революции не носили высоких званий, чтобы быть ближе к народу. Еще одно его прозвище – «Барбудос» – «Бородачи». Фидель обещал сбрить бороду после окончательной победы революции, но, прожив 90 лет, с бородой так и не расстался.
4: Ульяновск FM.

0: FM. Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
1: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 20.
2: Реклама. Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. «Транзит Свияга». Акция действует до 31 августа 2026. Года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Ульяновск-ФМ.

пошел домой. По зимнему саду, по пустой мостовой, он шел со мной рядом.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, день не терпит пассивности и ожидания. Чтобы не остаться совсем в стороне, делайте хотя бы что-нибудь. Тельцы, не приветствуется упрямство и консерватизм. Традиционные осторожные решения не дадут нужного результата. Близнецы, хорошо бы проявить гибкость в организационных вопросах. Если у вас ее не хватает, призовите на помощь более гибкого друга или коллегу. Раки, активизируются родственники или дела, связанные с домом или недвижимостью, могут возникнуть новые ограничения. Львы, желаемые известия могут запаздывать. Также не все сложится гладко с документами. Девы, день, когда можно действовать по инерции. Не тратьте силы там, где это не принесет немедленного и существенного результата. Весы, возможно, перегрузки и слишком радикальные решения. Берегитесь переутомления. Скорпионы, возможно, придется резко сменить курс. Неожиданное предложение переключат фокус вашего внимания. Стрельцы, вас охватит жажда свободы. Однако стоит быть осторожными. Перевозбуждение приведет как к поспешным решениям, так и к травмам. Козероги, достаточно нервозный день. Будут сдерживающие факторы, которые создадут ситуацию неопределенности. Водолеи, импульсивные решения, принятые накануне, покажут свою изнанку. Придется заниматься вопросами, о которых вы даже не думали. Рыбы, не все ожидания сбудутся. Возможно, подводные камни и внезапные остановки процесса.
1: Ульяновск FM. Да!

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Фанаты Гарри Поттера добились изменения крупного строительного проекта стоимостью 430 миллионов фунтов стерлингов. В Великобритании прокладывали силовой кабель между Соединенным Королевством и Ирландией. И все бы ничего, но маршрут должен был пройти прямо через пляж Freshwater West Уэльси. А это место священное для поклонников Поттерианы. Именно здесь снимали сцену гибели и похорон эльфа Добби. Он изначально служил жестокой семье темных магов, но тайно рисковал жизнью, чтобы спасти Гарри Поттера. В финале второй части Гарри хитростью заставил хозяина подарить эльфу носок. По законам этого мира получение одежды означает свободу. Фраза «Добби свободен» стала интернет-мемом. А на побережье вырос стихийный мемориал, куда люди годами приносят раскрашенные носки. Когда менеджеры проекта по прокладке кабеля услышали о претензиях, они искренне удивились, мол, какой еще Добби? Это же вымышленный персонаж из книжки. Но после сотен гневных звонков инженеры поняли, что спорить с фанатским сообществом себе дороже. В итоге многомиллионный кабель перенесли. Правда, по иронии судьбы, в обход вымышленной могилы строители раскопали реальные археологические памятники эпохи Бронзового века. Но историки, кажется, возмущались меньше.
4: Реклама.
5: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
6: Октябрьская, 22Н, 729-789.
7: Переодень квартиру за выходные.

0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Ульяновск FM 104.2.

0: без тебя. С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 августа 1928 года в Лондоне в эфир вышла первая в мире цветная телепередача. Трансляцию провел шотландский ученый-инженер Джон Берт. Изображение было слабым и мерцающим, да еще и крохотным, размером с почтовую марку, а цвета были только красный, зеленый и синий. Поначалу Берда считали чудаком. Однажды он пришел в редакцию газеты Daily Express рассказать о радио, которое показывает лица. Журналисты не приняли его всерьез. А вот когда ученый улучшил частоту сканирования картинки и показал репортерам другой газеты Times, ему поверили, появились инвесторы, плюс он вложил свои деньги, заработанные на производстве непромокаемой обуви, и основал собственную компанию Bear Television Development Company. Это она впервые передала телесигнал из Лондона в Нью-Йорк. Джон Берт не был изобретателем своего метода. Он выкупил патент на систему передачи цветного изображения у русского инженера Александра Полумордвинова, который не смог создать по-настоящему работающий образец из-за недостатка финансов. Берт доработал его идеи.
4: Ульяновск FM.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
1: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 20.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: По свежим данным научного центра безопасности дорожного движения МВД за 2025 год, 87% аварий происходят из-за ошибок водителей. Главная причина – несоответствие скорости дорожным условиям. Речь не о превышении лимитов. Водители игнорируют туман, ливень или гололед, двигаясь с разрешенной, но фактически опасной скоростью. Машины теряют устойчивость, и чаще всего это происходит на загородных трассах в выходные дни. Второй фактор – выезд на встречную полосу. Самое примечательное – более 60% таких маневров начинались там, где обгон разрешен. Прямой участок, светлое время суток и фатальная ошибка в конце дистанции. В каждом пятом случае сопутствующим фактором были плохие дорожные условия, в основном нечитаемая разметка. Далее по аварийности идут несоблюдение очередности проезда, нарушение правил положения машины на проезжей части, неверная дистанция и нарушение на пешеходных переходах. Статистика доказывает, безопасность определяет не слепое следование знакам, а реальная оценка обстановки.
1: Реклама.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
1: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
2: Ульяновск ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сауна помогает лучше справляться с летней жарой. Конечно, такой вывод сделали финские ученые. Обзор их исследования опубликован в медицинском журнале Mayo Clinic Proceedings. Под воздействием контролируемого тепла в теле увеличивается объем плазмы крови, оптимизируется потоотделение и существенно снижается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Однако заметный эффект появляется, если проводить в сауне от 40 до 60 минут в день в течение нескольких дней подряд. При этом кардиологи подчеркивают, использовать сауну нужно исключительно как метод предварительной подготовки. Пытаться переждать волну зноя в парилке опасно. Когда на улице уже установилась высокая температура, эксперты советуют придерживаться стандартных мер безопасности. Снизить физические нагрузки и пить больше воды. И, конечно, перед началом таких тепловых тренировок обязательно проконсультироваться с врачом.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 августа 1926 года родился знаменитый командант Фидель Кастро. Он рос в семье зажиточного землевладельца, учился в элитных школах, окончил Гаванский университет, получив степень доктора права и диплом адвоката. У него было обостренное чувство справедливости. Уже в 13 лет Фидель участвовал в восстании рабочих против тяжелых условий труда на сахарной плантации своего же отца. Подростком Кастро писал письмо президенту США Рузвельту и просил прислать банкноту $10, которую никогда не видел. Из Вашингтона ему ответили, но купюру не прислали. Фидель стал школьной звездой, ответ из США висел на общественной доске. Некоторые историки считают, что детская обида на американцев осталась у него на всю жизнь. Прозвище «команданта» или «командира» соответствует должности майора. Лидеры революции не носили высоких званий, чтобы быть ближе к народу. Еще одно его прозвище – «Барбудос» – «Бородачи». Фидель обещал сбрить бороду после окончательной победы революции, но, прожив 90 лет, с бородой так и не расстался.
4: Ульяновск FM.

0: FM. Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.
2: Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways.

0: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

Качался косматый геолог, и, глядя на карту на белой стене, он усмехнулся

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно с прояснениями, дождь, ветер западный 3,8 метров в секунду. Ночью до плюс 13, днем до плюс 14.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ставим для вас классную музыку, делающую этот рабочий четверг ярче и интереснее. С нами только что Эд Ширан, Bad Habits. Дальше задумчивая песня от Анжелики Варум, «Городок». Меня зовут Роман Калашников. Всем большой привет. С вами до вечера.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Переодень квартиру за выходные.

0: думаю, что у каждого из нас есть такой вот городок, где все просто и знакомо. Немного приятная ностальгия от Анжелики Варум только что. Далее Weekend, Dancing in the Flames, а сейчас Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: На Мадагаскаре сосредоточено около 45% от всех видов хамелеонов нашей планеты. Почти все они строгие эндемики, то есть в дикой природе за пределами Мадагаскара они не встречаются вообще. Сегодня хамелеоны, особенно хамелеоны Мадагаскара. На сегодняшний день официально признано около 240 видов хамелеонов, и треть от этого числа была открыта за последние 20 лет. Раньше ученые думали, что хамелеоны зародились на Мадагаскаре, но окаменелости возрастом 18 миллионов лет доказали, скорее всего, они появились на территории современной Кении и приплыли на Мадагаскар во время штормов. Долгое время считалось, что хамелеоны эволюционировали после вымирания динозавров. Однако в 2016 году в Мьянме нашли кусок янтарной смолы возрастом 99 миллионов лет, внутри которого идеально сохранился крошечный хамелеон. Тогда по земле еще ходили тираннозавры. На Земле никогда не было хамелеонов-гигантов. Этому мешает их анатомия. Будь хамелеон размером с крупную собаку, для удержания на весу огромного языка потребовались бы слишком массивные шейные позвонки. Современные виды – это пик гигантизма. Мадагаскарский гигантский хамелеон вырастает в длину до 70 сантиметров и весит 800 граммов. Карликовые хамелеоны на Мадагаскаре вырастают всего до нескольких сантиметров и легко помещаются на кончике пальца. Некоторых мадагаскарских хамелеонов светятся кости. Костные бугорки на голове и теле ярко флуоресцируют в ультрафиолете под определенным углом. Также у хамелеонов есть встроенный кондиционер, подкожный слой нанокристаллов, которые отражают инфракрасное излучение. Если бы не этот зеркальный тепловой щит, органы хамелеона могли бы закипеть на жаре. Хвост хамелеона полностью заменяет руку. Если хамелеон свернет его в спираль, хвост может выдержать вес, превышающий вес самого хамелеона. Хамелеон может спать на ветке при сильном шторме и не упасть, даже если будет без сознания. Хамелеоны не видят ночью, поэтому, чтобы обезопасить себя, они становятся полупрозрачными. И что на первом месте? Чтобы изменить цвет, хамелеоны не перегоняют по клеткам ферменты, как это делают, например, кальмары. В коже хамелеонов есть слой клеток иридофоров, которые могут сжиматься и разжиматься, по-разному отражая свет. То есть хамелеоны используют физику света, а не химию цвета. Самое же интересное, что хамелеон управляет этими клетками с помощью нервной системы, то есть, в общем, силой мысли.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра облачно с прояснениями, дождь, ветер западный 3,8 метров в секунду. Ночью до плюс 13, днем до плюс 14.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. С удовольствием расскажу, что будем слушать в ближайшую 10-минутку. У нас золотая коллекция на старте. Для вас Даррен Хейс, также Spice Girls, Viva Forever. А начнем с Саманты Фокс.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Даррен Хейс, Strange Relationships в золотой коллекции этого часа. Дальше 5 песен о любви. Начнем пятерку с такой неторопливой, красивой композиции Sweet Harmony, Beloved. А сейчас музыка, понятная без слов. Moonlight Reggae — это Диего Модена и Жан-Филипп Один.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно с прояснениями, дождь, ветер западный 3,8 метров в секунду. Ночью до плюс 13, днем до плюс 14.
4: Реклама.
5: Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. О, «Транзит Свияга». Акция действует до 31 августа 2020. Года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
6: Пять лучших песен любви на радио Ульяновск-ФМ украсят ваш день.
3: В этом выпуске с нами Рики Повари, Робби Уильямс, Чифы, новый хит «Райт» от «Клан Карусель». Это через 3 минуты. А начнем с обволакивающей, даже гипнотической песни от «Beloved» «Sweet Harmony» на старте 5 песен о любви.

not just

0: Робби Уильямс. В пяти песнях о любви. С вами Роман Калашников. В рамках пятерки у нас еще один трек. Послушаем итальянских звезд Рико и Повери. Одна из самых узнаваемых песен группы «Cosa Sei». Давайте насладимся.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Сарай. Переодень квартиру за выходные. Красиво.

0: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск-ФМ.
0: На радио Ульяновск-ФМ. 5 песен о любви.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно с прояснениями, дождь, ветер западный 3,8 метров в секунду. Ночью до плюс 13, днем до плюс 14.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Ульяновск-ФМ.

0: разгаре рабочий четверг. Пожелаю, чтобы прошел он легко и продуктивно. Мы для вас будем ставить классную музыку. Дальше золотая коллекция. Слушаем хит «Friends». Это Aura Dion, раньше «Enigma». А начнем нашу музыкальную подборку с Лауры Бренниган.
1: Золотая коллекция. Радио «Ульи».

0: финале золотой коллекции этого часа Aura Dion Friends. Классный хит. Море музыки и дальше. Anastasia на старте. Left Outside Alone. Сейчас многие вспомнят программу «В мире животных». Послушаем Поля Мариа, мелодия «Алюэт», которая была на заставке этой замечательной программы.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно с прояснениями, дождь, ветер западный 3,8 метров в секунду. Ночью до плюс 13, днем до плюс 14.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: «Обмани меня однажды». Песня, которую, по крайней мере, по своему звучанию, дарит такое ощущение беззаботности. Калашников с вами, летим далее. Хай-фай, впереди «Не дано».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Переодень квартиру за выходные. Красиво.

Золотые хиты. Алекс Уоррен, Одинари. Далее послушаем Modern Talking. Нас ждет история о разбитых иллюзиях, ну и в целом о любви. Джеронимас Кадиллак.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра облачно с прояснениями, дождь, ветер западный 3,8 метра в секунду. Ночью до плюс 13, днем до плюс 14.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Комфорт на рабочем месте в любой ситуации.
0: С вами Ульяновск FM.
2: Желаю вам отличного дня. Меня зовут Роман Калашников. У нас дальше золотая коллекция. Мы приготовили три классные песни. Например, Хуанес, La Camisa Negra, раньше Ace of Base. А начнем золотую коллекцию в этом часе с Криса Нормана.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: фундо.
1: Juanes La Camisa Negra в финале золотой коллекции часа. Далее слушаем хит, которому исполнилось ровно 27 лет. Он был выпущен в августе 99-го. Песня с тех пор не потеряла актуальности. Summerson, Texas. А сейчас музыка, понятная без слов. James Last.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно с прояснениями, дождь, ветер западный 3,8 метра в секунду. Ночью до плюс 13, днем до плюс 14.
4: Реклама.
5: Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры. 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. Транзит Свияга. Акция действует до 31 августа 2020. 6-го года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Ульяновск-ФМ.

Алан Уолкер, «See Me to Sleep» — музыка, которую мы любим. С вами Роман Калашников, рад составить компанию. Дальше немного рока, послушаем такой хрипловатый узнаваемый голос Вячеслава Питкуна, «Танцы минус диктофоны».

«Мистер Всезнайка». Песня, которая вышла относительно недавно, но уже стала настоящим мировым хитом. Терри Суимс, «Мистер Know It All». Далее для вас трек, проверенный временем, Сиси Кейдж, «Backseat of Your Cadillac».

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно с прояснениями, дождь, ветер западный 3,8 метра в секунду. Ночью до плюс 13, днем до плюс 14.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Желаю всем отличного летнего настроения в разгаре рабочая часть четверга. Спасибо, что это время проводите в компании классной музыки. Мы дальше подготовили золотую коллекцию в нашей музыкальной подборке Гаррет Гейтс, Челентано, «Я тебя люблю», именно так, именно по-русски называется трек. И Танит Этикарам начнет золотую коллекцию в этом часе.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Garbage, Ancient Melody в финале золотой коллекции часа. Imani с треком Don't Be So Shy в ближайшие минуты, а пока музыка понятная без слов. Pascal Le Toublon, Friendships.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно с прояснениями, дождь, ветер западный 3,8 метров в секунду. Ночью до плюс 13, днем до плюс 14.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это Ava Max, Kings and Queens, музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников, далее нас ждет классный хит, как бы сейчас сказали, о токсичных отношениях, как на войне. Давайте послушаем Агату Кристи, немного рока.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: Такие восточные ритмы, наталкивающие даже на мысли об отпуске почему-то. Time Flies, Паде и Мурат Салман, турецкие парни, только что. Далее с нами Элтон Джон, Word in Spanish, очень красивый медляк.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Сарай. Переодень квартиру за выходные. Красиво.

0: Ульяновск FM. Там, где музыка прежде всего.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

пена. Пока у бара готовят эспрессо, еще немного и пора бежать. Буквально 15 минут, нам столько нужно друг другу сказать.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104,2. Ульяновск-ФМ.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра облачно с прояснениями, дождь, ветер западный 3,8 метра в секунду. Ночью до плюс 13, днем до плюс 14.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск-ФМ.
1: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. По традиции, каждую последнюю четверть часа мы слушаем нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию». В этом выпуске Алекс Хёберн, раньше E-Type, Angels Crying, и начинаем с Bangles.
0: «Золотая коллекция» радио Ульяновск.

Это Алекс Хёберн, «Анды» в финале золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до следующей недели, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов, знаменитая мелодия «Lily Was Here», это Дэйв Стюарт и Кэнди Далфер.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас будет облачно, небольшой дождь, ветер западный от 3 до 9 метров в секунду, ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 13-15.
4: Реклама.
5: Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. О «Транзит Свияга». Акция действует до 31 августа 2026. Года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Может быть, многое уже в прошлом, но во мне все еще горит огонь. Об этом композиция «Feel It Still». Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер. А дальше у нас с вами еще Стас Пьеха. Послушаем песню «Город детства».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Это была Милен Фармер, песня называется «Чей теперь черед». Вам желаю хорошего вечера, уже легкого завершения дел на сегодня. Далее песня, в которой можно наслаждаться каждой нотой. What a Wonderful World, Кенни Джи и Луи Армстронга.
1: Ульяновск-ФМ, 104.2.
2: Реклама.
3: Сарай.
2: Переодень квартиру за выходные.
3: Красиво.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра у нас будет облачно, небольшой дождь, ветер западный от 3 до 9 метров в секунду, ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 13-15.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
2: сердца. Радио Ульяновск FM.
3: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: 104.2. Ульяновск FM.
1: На очереди у нас с вами золотая коллекция, а в ней появится музыкант, которого Элтон Джон за характерный бархатный тембр голоса и манеру исполнения назвал Фрэнком Синатрой 21 века. Это Робби Уильямс. Кроме него в нашей тройке группа Моранди, а еще Роксет, Listen to Your Heart.
2: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: is the answer.
1: Это была наша с вами золотая коллекция, в которой группа Morandi, а далее Chris de Burgh, Let It Be, до этого еще расскажу о погоде, а чуть раньше у нас с вами еще музыка, понятная без слов, а мелодия, которая называется «Прелюдия для фортепиано».
2: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта», сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
3: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас будет облачно, небольшой дождь, ветер западный от 3 до 9 метров в секунду, ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 13-15.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-Class Clinic – ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: В свое время эта песня звучала чуть ли не с каждого двора. До сих пор она нам нравится. «Звезда по имени Солнце. Кино». Меня зовут Алена Богданова. Я сегодня с удовольствием здесь с вами. Прекрасного вам вечера. От Алены Дункан Лоуренс. Песня называется «Аркада».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.
6: I'm still fixing all the cracks.

0: Айтсаваша Радио. Дальше у нас с вами Ёлка. Недавно певица рассказала, как отдыхает. Она предпочитает проводить время без каких-либо обязательств и дел. В четверг вечером уже чувствуется, в общем-то, что до выходных недалеко. А мы послушаем Ёлку. Песня называется «Грею счастье».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Сарай. Переодень квартиру за выходные.
3: Красиво.

0: На очереди у нас с вами команда One Republic. Послушаем хит «I Need Your Love». Но прежде еще Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: На Мадагаскаре сосредоточено около 45% от всех видов хамелеонов нашей планеты. Почти все они строгие эндемики, то есть в дикой природе за пределами Мадагаскара они не встречаются вообще. Сегодня хамелеоны, особенно хамелеоны Мадагаскара. На сегодняшний день официально признано около 240 видов хамелеонов, и треть от этого числа была открыта за последние 20 лет. Раньше ученые думали, что хамелеоны зародились на Мадагаскаре, но окаменелости возрастом 18 миллионов лет доказали, скорее всего, они появились на территории современной Кении и приплыли на Мадагаскар во время штормов. Долгое время считалось, что хамелеоны эволюционировали после вымирания динозавров. Однако в 2016 году в Мьянме нашли кусок янтарной смолы возрастом 99 миллионов лет, внутри которого идеально сохранился крошечный хамелеон. Тогда по Земле еще ходили тираннозавры. На Земле никогда не было хамелеонов-гигантов. Этому мешает их анатомия. Будь хамелеон размером с крупную собаку, для удержания на весу огромного языка потребовались бы слишком массивные шейные позвонки. Современные виды – это пик гигантизма. Мадагаскарский гигантский хамелеон вырастает в длину до 70 сантиметров и весит 800 граммов. Карликовые хамелеоны на Мадагаскаре вырастают всего до нескольких сантиметров и легко помещаются на кончике пальца. Некоторых мадагаскарских хамелеонов светятся кости. Костные бугорки на голове и теле ярко флуоресцируют в ультрафиолете под определенным углом. Также у хамелеонов есть встроенный кондиционер, подкожный слой нанокристаллов, которые отражают инфракрасное излучение. Если бы не этот зеркальный тепловой щит, органы хамелеона могли бы закипеть на жаре. Хвост хамелеона полностью заменяет руку. Если хамелеон свернет его в спираль, хвост может выдержать вес, превышающий вес самого хамелеона. Хамелеон может спать на ветке при сильном шторме и не упасть, даже если будет без сознания. Хамелеоны не видят ночью, поэтому, чтобы обезопасить себя, они становятся полупрозрачными. И что на первом месте? Чтобы изменить цвет, хамелеоны не перегоняют по клеткам ферменты, как это делают, например, кальмары. В коже хамелеонов есть слой клеток иридофоров, которые могут сжиматься и разжиматься, по-разному отражая свет. То есть хамелеоны используют физику света, а не химию цвета. Самое же интересное, что хамелеон управляет этими клетками с помощью нервной системы, то есть, в общем, силой мысли.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас будет облачно, небольшой дождь, а ветер западный от 3 до 9 метров в секунду, ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 13-15.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск-ФМ.
2: Самое время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию. В ней Майкл Джексон. Также послушаем Араша и Хелену. А в начале нашей с вами тройки настолько популярная песня группы Queen, что даже певица Леди Гага позаимствовала у нее имя. И все уже догадались, что это Радио Гага.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

А это Араш Хелена, Broken Angel в золотой коллекции. Вам желаю прекрасного вечера. Спасибо, что время проводите с нами. А в новом часе для вас яркий хит середины 90-х. Never gonna say I'm sorry, Ace of Base. А до этого еще музыка понятная, без слов.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас будет облачно, небольшой дождь, ветер западный от 3 до 9 метров в секунду, ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 13-15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Это Майли Сайрус. Кстати, она не только поет, но еще и снимается в кино. Например, ее можно увидеть в фильме Тима Бёртона «Крупная рыба». А, кстати, интересный я режиссер. Дальше у нас с вами Алексей Гоман. Послушаем «Луч солнца золотого».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Переодень квартиру за выходные. Красиво.

Песня Оливии Динсо «Изи» для приятного вечера четверга. А впереди у нас с вами еще много приятного. Например, послушаем Энрике Иглесиаса скоро. До этого хит «Killing Me Softly».

0: Мы с вами остановились всего в одном шаге от золотой коллекции. В ней Soul Asylum, Runaway Train, также Three Doors Down, а в начале золотой коллекции песни «Тост за тебя» от Ва Джо Дассена.
1: Золотая коллекция. Радио Ули.

0: По-моему, отличная песня из нулевых. Here Without You, Three Doors Down, а в нашей с вами золотой коллекции. Далее Raymond Tonight. До этого расскажу о погоде на последний рабочий. А чуть раньше у нас с вами еще музыка, понятная без слов. Послушаем композицию Ванессы Мэй.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас будет облачно, небольшой дождь, ветер западный от 3 до 9 метров в секунду, ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 13-15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: «Ах, эти глаза напротив». Песня называется «In Your Eyes». Это была Кэлли Миноук. Далее у нас с вами Валерия, «Маленький принц». Но прежде еще послушаем «Минуту драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Легендарный автомобильный бренд «Руссо Балт» возвращается. В начале прошлого века эти машины обслуживали императорский двор Николая II и побеждали на ралли в Монте-Карло. После революции производство было остановлено, и вот теперь пермская машиностроительная компания выкупила права на историческое имя, чтобы выпускать под ним современные электромобили. На днях было объявлено о разработке электроседана представительского класса. Главная технологическая особенность будущей модели – кузов из нержавеющей стали. В базовой комплектации электромобиль получит два мотора, полный привод и мощность 550 лошадиных сил. Конечно, машины строят на базе китайских технологий. Однако панели кузова из неокрашенной нержавеющей стали будут нарезаться и свариваться непосредственно на уральском производстве. Официальное название седана пока держится в секрете. На рынок новинка должна выйти через год-два после завершения всех испытаний и процедуры сертификации. Также в планах «Руссо Балт» коммерческий электрофургон, который журналисты уже окрестили русским «Сайбертраком», и полноприводный кроссовер. Посмотрим, удастся ли возрожденной марке повторить свой исторический успех.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: через полторы минуты послушаем Сиену Спиро. Песня называется «Die on this hill». Но прежде еще Анна Романова расскажет нам гороскоп уже на последний рабочий.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, возможны запреты или отказы. Будьте готовы искать альтернативные решения. Тельцы, вам будет сложно действовать независимо. Окружение и происходящие события заденут вас больше, чем хотелось бы. Близнецы, возможны нештатные ситуации и перемены в планах. Сосредоточьтесь на четком выполнении своих обязанностей. Раки, возможно, неожиданные события, особенно в дороге, придется очень быстро адаптироваться к новой реальности. Львы, если хотите, чтобы дело было сделано, кооперируйтесь с другими людьми. В одиночку будет сложно. Девы, важный день. Вы придете к значимым для себя выводам. Возможно, разочарование в людях или отмена планов. Весы, возможно, резкие перемены планов. Будьте готовы к отменам или временным неудачам. Скорпионы. День признания ошибок. Исправить их прямо сейчас будет невозможно, так что придется побыть в печали. Стрельцы. Ваши возможности будут ограничены. Для новых начинаний пока не все готово. Козероги. Не стоит ориентироваться на других. Работайте в своем режиме, со своей скоростью. Водолеи. День подходит для включения в дела других, но не для собственной инициативы. В одиночку велик риск ошибок и нехватки сил. Рыбы. Возможны первые шаги в новом перспективном направлении. Хотя, скорее всего, скорость продвижения будет ниже той, что вам хотелось бы.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас будет облачно, небольшой дождь, а ветер западный от 3 до 9 метров в секунду, ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 13-15.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас будет облачно, небольшой дождь, ветер западный от 3 до 9 метров в секунду, ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 13-15.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.
2: Там, позади, белый снег в пустыне синий. Там, за кормой, дом остался мой. В океане пенных далей растворю печаль твою.

дождись меня через дожди, храня свет моих глаз.

0: Дня, дождись памяти нить, в наших сердцах соедини.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас будет облачно, небольшой дождь, а ветер западный от 3 до 9 метров в секунду, ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 13-15.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Вам желаю приятного отдыха, после работы хорошего настроения. А прямо сейчас еще Анна Романова расскажет нам гороскоп на пятницу. Послушаем.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, возможны запреты или отказы. Будьте готовы искать альтернативные решения. Тельцы, вам будет сложно действовать независимо. Окружение и происходящие события заденут вас больше, чем хотелось бы. Близнецы, возможны нештатные ситуации и перемены в планах. Сосредоточьтесь на четком выполнении своих обязанностей. Раки, возможно, неожиданные события, особенно в дороге. Придется очень быстро адаптироваться к новой реальности. Львы, если хотите, чтобы дело было сделано, кооперируйтесь с другими людьми. В одиночку будет сложно.

0: Вы важный день. Вы придете к значимым для себя выводам. Возможно, разочарование в людях или отмена планов. Весы. Возможно, резкие перемены планов. Будьте готовы к отменам или временным неудачам. Скорпионы. День признания ошибок. Исправить их прямо сейчас будет невозможно, так что придется побыть в печали. Стрельцы. Ваши возможности будут ограничены. Для новых начинаний пока не все готово. Козероги. Не стоит ориентироваться на других. Работайте в своем режиме, со своей скоростью. Водолеи. День подходит для включения в дела других, но не для собственной инициативы. В одиночку велик риск ошибок и нехватки сил. Рыбы. Возможны первые шаги в новом перспективном направлении. Хотя, скорее всего, скорость продвижения будет ниже той, что вам хотелось бы.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас будет облачно, небольшой дождь, а ветер западный от 3 до 9 метров в секунду, ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 13-15.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Вена с кафем. Романтический вечер.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас будет облачно, небольшой дождь, ветер западный от 3 до 9 метров в секунду, ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 13-15.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: 104.2. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Ульяновск FM.
1: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Музыка, которую хочется сделать погромче.
1: Ульяновск-ФМ.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

смотрел на утренний туман над речкой, да и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут именно

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: девочки смеются.
1: 104.2. Современная музыка и золотые хиты. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.